бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

Как тогда, как в том июле, улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою мир прекрасный увела.

и все в слезах. Предутренние росы дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви от

души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер. Чарую точек, кровь во мне играет, я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Очень много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

дорогие края, провожаю их я. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Dayatu kin dayangi ngi vi fif kin dayawa fitaf pavukit pief nam ikiyam ka faf yayonando. А вот, например, глютену фитов пакет и клямка на его лице.

Вот такая клямка повытая, для твоки лалаки, ланивье фрифаки, фрами, как филя, не валя фонивко, и гвель дальто. На том накидаем всем привет, котелек привет, всем привет. По приветику всем. Официант, я передаю эстафету. Гвелю Лянто. Принимай.

И всем привет еще раз. Как нежное солнышко выше уже сказала, то что мы с вами. Это диджей Данчо и нежное солнышко. Мы проведем это время вместе. Также сегодня у нас замечательный день. Я поздравляю всех тех, кто причастен к радио, всех коллег, ведущих, администрацию, радиолидер. Всех я поздравляю с замечательным праздником Днем Радио. Желаю всего самого лучшего, самое главное, легких эфиров и самых добрых и постоянных радиослушателей. Вот. И сейчас у меня первый трек прозвучит, очень интересный. И я подобрал его для тебя, Снежка. Принимай. Красная шапка и серый волк в исполнении Сказочной палаты. Я так понял, это уже новая какая-то их работа, потому что раньше я эту песню не слышал. Сегодня она мне только попалась, и вот ее решил скачать. Поэтому принимай для тебя классный такой заказик от нас с нежным солнышком.

Надеюсь, тебе, Снежка, понравился наш такой заказ для тебя. Один из первых. Решил подобрать именно тебе вот такой трек. А сейчас слово передаю тебе, нежное солнышко. Я пока пойду дальше искать интересные музыкальные композиции. И всех еще раз с днем радио.

Вот такое. Так, по фотографии на прям эфире это мне и прям и Тряфев пепельный Евтаян. Думаю, вам понравилось такая коповедка. На фильм, дорогие лаги-рефлюфаки. Спасибо, что рефлями на нашем эфире. А я передаю микрофончик Данто. Своему фавилу сниму.

А я поставлю тоже очень замечательный трек, так как пока у меня заказов нету. Это будет новиночка. Она вышла сегодня. Это для всех любителей такой исполнительницы, как Сюзанна Светличная. Для всех тех, кто любит ее песни. Песня называется «Ты скажи» в исполнении Сюзанны Светличной. Давайте послушаем. Надеюсь, вам эта новиночка тоже зайдет.

0: Это была новиночка от Сюзанны Светличной. Песня называется «Ты скажи». Надеюсь, она вам всем понравилась. И я передаю слово тебе, нежное солнышко, принимай микрофон. И скажи, как тебе данный трек? Мне он лично очень понравился.
1: Так, у меня вопрос. Окей, интересный. Спасибо за такой трек. А я хочу для тебя подарить песню. Тем киплем группа Пики.

0: Вот и кво, тренька по фотографии, на фи, на ленги, ляки, вифуфаки. Глюпо пики, кем киплем, где я? Да, Анто, а я папа вокалик и вкаки. Шнявки. Принимай и крутай пока. Фуфаюка повлекла мне в руки и кови, как этот трек мой. Думаю, всем в фоль. Хотите, я вкину вам кому надо. Принимай, да, Данто.
1: А у меня тем временем появился музыкальный заказик, который я с удовольствием выполнил. Это трек «Шура, твори добро». Попросила меня поставить данный трек «Снежка». Ну, принимай этот замечательный трек.

Это был замечательный трек в исполнении Шуры. Твори добро. Для Снежки. А теперь я передаю тебе слово, нежное солнышко. А я пошел дальше искать замечательные музыкальные композиции.

Jetzt. Aber kann ich prüfen, это глупо кинила. Я его не знаю. Пофрюфаем. Выполняю твой заказик.

Fibra feta quote yak vamilta kingil ayeta tiek pavutal afnievki vakafik kingilna lagio. Думаю, тебе понравилось фневка. А я тем временем передаю тебе микрофончик. Да, то принимай.

Я пока поставлю замечательный трек для всех. Принимайте, он будет очень классный тоже, мне он тоже нравится на татарском языке. Так что всем, кто с Татарстана, с Оренбурга, из Самарской области слушает нас, привет! Трек называется «Саукан Чай» в исполнении Салавата Фатхетдинова. Слушаем.

Это был трек Salk and Chay в исполнении Салавата Фатхетдинова. А я передаю тебе, нежное солнышко, микрофон. И пока я пойду искать музыкальный заказ, который вы скоро услышите. Ну, то есть, после тебя, нежного солнышка, я его поставлю. Так что принимай, нежное солнышко, микрофон и ставь какой-нибудь замечательный трек.

Кавей, закрывая, а я не могу найти. У меня на телефоне но Макс, я не могу переплавить и вкатать на компьютер. Для свой подарю. Каповики, это будет Люля Фортунов. А это Кивета и это флюфаем. А я полю как-то вкидывать. И этот снег.

На таки на напевна моя. На фильме фильм. А это кивета это. Лёля Фотонов. Думаю, фильм понравится так. А я прилетаю в микрофончик тебе, мой дорогой. Став твою капавекелю, который руки хаки поставили. А я пою свои полю. Вокалик в нефке.

Простите немножко за небольшое ожидание, просто трек, который я добавлял в плейлист, это сейчас будет немножко сюрпризом для всех. Снежка попросила у меня поставить что-нибудь из моих каверов. Мне приятно, что тебе понравились мои каверы. Если хочешь послушать больше, в принципе, блин, я даже не знаю как, ну или я могу как-нибудь поскидывать или что, ну... Просто сейчас Телеграм не работает, поэтому смысла нету сейчас звать всех в Телеграм-канал свой. Поэтому, ну, как-то так. Вот, поэтому я ставлю, Снежка, для тебя кавер. Очередной из моих каверов. На песню «Платье белое» Петлюра. В моем исполнении, так что принимай. И еще раз скажу, мне очень приятно то, что тебе нравятся мои каверы.

Вот такой вот замечательный кавер был в моем исполнении. Надеюсь, многим он понравился. Вот. И еще раз тебя, Снежка, благодарю, то, что тебе понравились мои каверы. То есть... Правда, если честно, сейчас пока думаю, вот что еще записывать в плане треков. Ну, пока даже не знаю, но я, скорее всего, следующий мой кавер будет на очень замечательный трек «Королева Снежная». Но это я уже как запишу, обязательно вам скажу и включу. Поэтому как-то так. А теперь я слово передаю тебе, нежное солнышко. Принимай.

поступили в ВКВК. Это были ВКВК. Гвелев Ветровского. Гвелев Кимина Нефи понимали свой ВКВК. Светогорский.

Вот такой вам не так и не так, повотавшись на время эфира, а Света Гуфкова. В академике меня не все, а я передаю микрофончик Гефрилю Ланту. Принимай. И вставка. Вам не так и не так. А я полю и в как и все вокалики.

А следующий трек прозвучит для тебя, нежное солнышко. Трек в моем же исполнении называется «Милашка». И также я скажу то, что все заявочки я вижу, обязательно все выполню, то, что вы мне пишете. Так что все будет отлично. Слушаем.

0: Это был трек «Милашка» для нежного солнышка от меня. А я передаю слово тебе, нежное солнышко, пока пойду искать заказик. И, кстати, я там тебе передал один заказ, который я лично не смог найти. Поэтому, если что, он у тебя в личке. Поэтому принимай микрофон, нежное солнышко.
1: Спасибо за такой крепкий трек, кихурюфу, плюс, а у меня есть такой трек, фигня-фигня-фигня-фигня-фигня-фигня, как короля-короля, плюс-то у Данила нету такого трека, я подарю. На фильм в клюге. А пока поставлю пропаганда яблоки еле от Света Гуфского. Вокова такого мне так и не трек. Но тут поехали флюфать и вовегать.

Вот такой трек по фотографии для Фреда Гуфкова. Спасибо. Он мне очень понравился. Знаю такой трек. А я передаю... Еврею. Да, то понимай. Мой сладкий.

0: Следующий
1: так,
0: трек.
1: Я на...
0: По заказу Снежки. Она попросила его поставить. Ну, если я правильно понял, для всех и для меня. Вот, так написано, по крайней мере. Очень классный трек. Спасибо тебе за такой заказик. Хотя ты и так знаешь, то, что я этот трек обожаю. Вот, потому что у тебя его тоже заказывал. Дыши, взгляни на небо. Слушаем. Классный трек.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно.

Спасибо тебе, Снежка, за такой музыкальный заказ. Я очень обожаю этот трек, правда. Мне он даже... Меня он окунает, так скажем, в далекое детство. То есть, да, я еще маленький был, но как бы... Этот трек где-то в 2007-м, он как раз-таки вирусился очень сильно. И на дисках, и на кассетах я его на разных сборниках слушал, поэтому спасибо тебе за такой трек. А теперь слово я передаю тебе, нежное солнышко. А я пошел готовить для вас очередной трек. Ну и меня тут попросили один заказик, тоже выполню после тебя, нежное солнышко. Так что принимай микрофон, нежное солнышко.

приняла, а Данилкова мне это я тебе фневка подарила, так фигнела, фигнела два, какая принимай.

А у меня тем временем подоспел заказик от Светогорского. Песня Сергей Скляр, точнее Игорь Скляр, неправильно немножко сказал, бывает, Комарова. Вот. Ну и еще один заказик был от Снежки, это я уже после тебя выполню, вот когда вот сейчас вот этот трек поставлю. Просто у меня в плейлисте оказался как раз-таки под рукой трек вот этот Комарова, который я добавил, поэтому сейчас будет заказик для Светогорского. Принимай.

чтобы в заказе для Светогорского. На недельку до второго я уеду в Комарова. Вот. Принимай, нежное солнышко, микрофон. И ставь какой-нибудь замечательный трек,

Серьезно? Привет, Лена. Тебя Фрифик. Винник. Заказывай. Мои заказики, а я подарю. Вам это кинетрек? Это будет для конефа ве. Да, то и для плеха. Встав плеха, сядь я.

0: Вот такой тренинг по фотографии и фильм для всех и, конечно, для дату. Став пеха святые, но то принимай. Микрофончик. А я еще пойду искать. Во мне так и не летит.
1: А у меня следующий заказ прилетел от Снежки для тебя. Песня в исполнении, в моем исполнении, кавер на песню «Девочка, не надо слезы лить напрасно».
2: Всем привет!

0: Спасибо.
1: Вот такой вот трек был для тебя, нежное солнышко. А теперь я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь какой-нибудь замечательный трек.
2: Я Ифа, Ифу. Каповики. Прими по валютам и поставь трек и фангин. Хорошо?
1: Ну, раз ты мне даешь такой шанс, я поставлю этот трек. И будет трек от нас с тобой для Снежки. Тоже в моем исполнении. Фактор 2 война. Кавер в моем исполнении.
0: Всем привет.

Надеюсь, этот трек вам тоже понравился. А я передаю слово тебе, нежное солнышко. Принимай.

Вот, на фря его. Это были Бриф, Кой, Елена, Каповики, я хочу. Пофрюфаем, а потом фрюф твой. Муниваковик вот так. Я его уже вкатала.

Maluki bija этот тенек панаявитай, я готов себе дом. А я передаю микрофончик Данто, принимай, а потом Вакафик мучит от Фигеля Купина. Вот так.

А у меня тем временем заказ от нас с тобой для Снежки. Решил я подобрать вот такой вот замечательный трек. Аркадий Кобяков, «Лягушка». Так что, Снежка, принимай.

Это был Аркадий Кобяков, «Лягушка», специально для Снежки. А следующее слово я передаю тебе, нежное солнышко. Ставь следующий трек. И также напоминаю то, что у нас время осталось мало. Но вы не расстраивайтесь, те, кто нас слушает, потому что лично меня вы еще сегодня услышите в 22:00. Поэтому буду с удовольствием ждать ваших заявочек. Так что принимай слово, нежное солнышко.

Умирает заказчик, офигенно куплено. Это будет ставший бляд, как клявки принимай. Мой хороший дружок.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Вот такой трек про фотографии. На Vimeo эфире офигели. Куплено. Вставьте пылят. Спасибо, вот такой трек вам и закинили. А я передаю слово своему соведущему Дану, что принимай. И вставь вокруг кинолюбев, ну, наверное, потому что улов 5 миллионов.
1: А в качестве заключительной песни я поставлю замечательный трек в исполнении Наташи Королёвой. Называется песня «Зять». Попросила эту песню поставить. Снежка, и я так понял, для тебя, нежное солнышко. Поэтому слушаем. И это будет последний трек на сегодня.

Вот такой вот замечательный трек был. А я говорю вам, точнее, я не говорю вам до свидания, я говорю вам до новых встреч. Мы еще услышимся в 22:00. Приходите и оставляйте свои музыкальные заявочки. И также прозвучит в 22:00 тот джингл, с которым я выходил вчера. Просто именно этот джингл я делал для себя, но скоро будет джингл тоже и для нас с снежным солнышком, так что скоро мы будем тоже выходить с джинглом своим. Поэтому всем пока-пока, до новых встреч. И тебе слово для последнего слова, нежное солнышко. Принимай микрофон.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Всем доброго дня, дорогие радиослушатели! С вами за пультом радиолидер диджей Светогорский до 16:00. И у меня, как обычно, эфир разделен. Первый час у меня тематический эфир, второй час я принимаю заказы. И сегодня эфир у меня необычный. Во-первых, я хочу поздравить всех коллег, всех радиослушателей с Днем Радио, который отмечается сегодня, 7 мая. Но эфир у меня посвящен не менее большому празднику, чем День Радио. Дело в том, что мы 9 числа отмечаем замечательный, прекрасный праздник, 81-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. И именно этому событию у меня подготовлена сегодня для вас, дорогие радиослушатели, программа. Я понимаю, что в каких-то городах где-то будет праздничные мероприятия, поэтому я принял решение провести эфир немножко пораньше, потому что многие будут отсутствовать и, конечно же, будут отмечать праздник где-то со своими родными, где-то на мероприятиях. Поэтому я хочу провести эфир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. И, конечно же, и будут и песни звучать, и стихотворения. И начать, конечно же, я хочу со стихотворения. День Победы – праздник важный, светлый, радостный, святой. В этот день отчизна наша всем вернула мир земной. С Днем Победы поздравляем и желаем всем добра, мира вечного и счастья, крикнем трижды мы. Ура! И открывает наш праздничный эфир песня в исполнении Льва Валерьяновича Левченко. Песня называется «День Победы». Конечно же, вы все ее знаете, дорогие радиослушатели.

вы, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

А я прочитаю следующее стихотворение. Праздник радостный и светлый, отмечает вся страна. Пусть всем миром солнце светит, миру не нужна война. С днем победы всех поздравим, слава павшим и живым. Подвиг ваш великий славим. И спасибо говорим. И хочу обратиться, дорогие радиослушатели, сейчас ко всем, конечно же, и вам, и к коллегам тоже. И, естественно, больше всего хочу обратиться к ветеранам, тем, кто именно защищал нашу Родину, и, конечно же, поздравить от нашей радиостанции «Лидер». Примите поздравления с великим Днем Победы. Этот день мы всегда встречаем с улыбкой и слезами. Ведь столько чувств смешивается воедино. Радость, грусть, скорбь, ликование. Душу переполняет чувство гордости за наших дедов, прадедов, прапрадедов и всех тех, кто помог освободиться от фашистской оккупации. Желаю всем только мира, добра, счастья и гармонии. И хочу сказать, что светлого и чистого неба над головой, дорогие ветераны, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги. И сейчас я хочу поставить песню в исполнении группы «Фабрика», а песня называется «Синий платочек».

0: плечах дорогих.
1: Я сейчас прочитаю следующее стихотворение. Этот день мы чтим и помним, знаем, было все не зря. Со слезами боли, скорби, с днем победы всех, ура! Пусть останутся лишь в книгах отголоски страшных дней, и всегда была великая победа в памяти людей. Мы хотим сказать спасибо ветеранам от души за то, что жертвовали жизнью, подвиг этот совершив. И за мир над головами, небо чистое всегда, желаю, чтобы никогда мы с вами не знали, что значит война. Ни один праздник День Победы не обходится без бессмертного полка, ну а бессмертный полк никак не обходится без минуты молчания, и наша радиостанция «Лидер», она не исключение, объявляется минута молчания.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания.

Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.

Спасибо, дорогие радиослушатели, спасибо, дорогие коллеги, что почтили память павших вместе сейчас со мной и разделили эту минуту молчания. А я продолжаю дальше. Следующая песня прозвучит в исполнении Олега Газманова. Она называется «Бессмертный полк». Именно это важное событие происходит всегда на каждом празднике Победы. Выходят родные с транспарантами своих жен, матерей, дедов, отцов, всех тех, кто погиб на этой Великой Отечественной войне и проносит это через всю жизнь, из поколения в поколение. Сейчас песня об этом. «Бессмертный полк», Олег Газманов.

А сейчас я прочитаю следующее стихотворение. День Победы – особая дата, в ней и подвиг, и свет, и печаль. Ветеранам поклон, ведь когда-то сберегли нам цветущую даль. Пожелать очень хочется мира для любой на планете страны, чтобы светлая сила хранила каждый дом от утрат и войны. И сейчас прозвучит песня в исполнении Марка Бернеса «Темная ночь».

в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

А я продолжаю дальше, дорогие радиослушатели. Но хочу сделать небольшое объявление. После моего эфира по расписанию свободный эфир, поэтому я могу немножко и попозже, чем в свое время, завершить эфир. Как только закончится у меня тематический эфир, конечно же, я буду принимать заказы. И хочу попросить, что по возможности, когда будете делать заказы, пускай эти заказы будут по теме, как раз по которой у меня сегодня эфир, чтобы как-то ее дополнить. И какие-то военные или какие-то современные песни, но там о солдатах, о чем-нибудь, но об этом, тем не менее. Если есть, конечно, возможность. Конечно, я выберу, конечно, я не буду выбирать, я выполню любые заказы, какие вы закажете. Но я хочу лично от себя попросить, чтобы когда будете делать заказы, делайте заказы по той теме, чтобы она как бы не соскакивала, она перекликалась у меня с непосредственно с тематической. Сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Поздравляю с Днем Победы и желаю в этот день море радости и света, и здоровья как кремень. Не забыт великий праздник, хоть прошли уже года. Желаю вам добра и счастья, неба мирного всегда. И сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Шиншиллы» в землянке.

Вот такая песня прозвучала, дорогие радиослушатели. А я сейчас прочитаю следующее стихотворение. С Днем Победы Великой! Всем добра и тепла, чтобы жизнь во всем мире тихой, мирной была. Солнце ярко пусть светит, пусть поют соловьи. Люди мирной планеты, все живите в любви. И сейчас прозвучит песня в исполнении замечательной исполнительницы Алсу. Песня называется «Если б не было войны».

Спасибо, дорогие радиослушатели, за обратную связь. Я верю, что эфир вам сегодняшний мой понравился, и я думаю, что и последующие эфиры мои вам будут нравиться, поскольку я тщательно готовлюсь и подбираю тему. И очень рад, что уже появляются заказы. Конечно же, я их выполню, когда закончится тематический эфир, чтобы мне не путаться идти по своей программе. Сейчас я прочитаю стихотворение. День Победы, слово дорогое, День Победы, как оно звучит. Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя, и никто во веки не забыт. Вас с Победой общей поздравляю, ведь она у нас на всех одна. Фейерверком праздничным сияя, в этот день ликует вся страна. Возгордимся нашими дедами, с них пример достойный мы возьмем. Подвиг их пусть нас научит с вами наслаждаться каждым мирным днем. Сейчас прозвучит песня в исполнении Михаила Ножкина «Последний бой».

И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, и я прочитаю следующее стихотворение. Праздник, славный день победы, пусть гремит, как гром салют, и проходят мимо беды, пусть лишь мирным будет небо, птицы весело поют. Пожелаю в этот праздник вам здоровья и добра. Этот день пусть будет ясным, настроение прекрасным, будьте счастливы всегда. Сейчас прозвучит песня замечательная, называется она «Ах, эти тучи в голубом», а исполняет ее Ирина Шведова.

А я продолжаю дальше, дорогие радиослушатели. Я приветствую всех тех, кто нас слушает, тех, кто присоединяется. Напоминаю, что сегодня у меня интересный эфир, тематически посвящен замечательному празднику. 81-я годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конечно же, 100 заказов будет, но так как закончится программа немножко с опозданием, моя 18:00 сменит меня Сергей 72. Но с 16 до 18 будет свободный эфир, поэтому я завершу эфир, естественно, немножечко попозже. Поэтому сначала закончится мой основной плейлист, а потом перейду я непосредственно к заказикам. Ничего страшного, мы все успеем. И хочу попросить, кто будет заказывать песни, тех, кто слушает, поскольку у меня тематика День Победы, заказывать тоже песни по эту дату, про вот это событие, естественно, про солдат, про какие-то из фильмов, из военных. В общем, вы меня поняли, дорогие радиослушатели. А для Светогорских, кто слушает из города Светогорска, из моего города, напоминаю, что сегодня вечером в 18:00 состоится концерт в местном доме культуры, а завтра в 10 утра состоится концерт в комплексном центре социального обслуживания населения. Добро пожаловать! Поэтому тех, кто со Светогорска, приглашаю на эти два концерта. Приходите, пожалуйста, и мы будем участвовать в 10:00 в концерте с программой «На ложках» в 10 утра. А сейчас я прочитаю следующее стихотворение. «Победы день, особый день для страны. О воинах, опавших, вспомним мы. За них ракеты в воздух полетят, да небо огоньками расцветят. Ручаюсь недооценивших людей, армейский подвиг тех, кто защищал детей. Войны удары, верю, позади, остались только свет и радость впереди. Крепкого здоровья и тепла, рождения здоровых, счастливых детей, узнавших их дедов великий пример». И сейчас я хочу поставить песню в исполнении группы «Пламя». А песня называется «Идет солдат по городу».

А я продолжаю дальше, дорогие радиослушатели, и прочитаю следующее стихотворение. В день победы пожелаю, чтобы не было войны, чтобы не было печали, слезы больше не нужны. Этот день такой прекрасный нам свободу подарил, чтобы вновь никто на свете боль войны не ощутил. И продолжает сейчас наш эфир песня в исполнении группы «Корни». Песня называется «Первым делом самолеты». И мы потихонечку влетаем в новый час моего эфира.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
6: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели, с вами диджей Светогорский, и я начинаю второй час своего эфира. И сегодня эфир у меня посвящен замечательному празднику, великой 81-й годовщине Великой Отечественной войне. Как только закончу тематический эфир, я обязательно перейду к заказикам. У меня уже осталось немного песен, которые у меня запланированы. И после меня сразу будет написано по расписанию свободный эфир, поэтому я завершу его чуть попозже, а 18 часов с удовольствием ваши заказчики будет также продолжать принимать Сергей 72. А я прочитаю следующее стихотворение перед тем, как я поставлю следующую композицию. Вам желаю в день победы в небо синее смотреть, в жизни никогда не плакать и совсем, чтоб не болеть. Солнце, радости и счастья, быть любимыми, любить и о подвиге великом, память вечную хранить. И сейчас я хочу поставить песню в исполнении Дмитрия Колдуна «От героев былых времен».

Продолжаем дальше эфир. Я хочу прочитать следующее стихотворение. Поздравляю с Днем Победы, пусть в душе живет покой, а душа теплом согрета, расцветает в миг любой. Пусть мечты осуществятся, будет мирная жизнь всегда, чтобы жить и восхищаться ею долгие года. И сейчас прозвучит для вас песня в исполнении Олега Газманова «Господа офицеры».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А вот и стол заказов, дорогие радиослушатели. Меню разнообразное. Жанр отличный и разнообразный на вкус и цвет. Песен лучше нет. Заказывайте, дорогие радиослушатели, но у меня небольшая просьба. Поскольку у меня тематический эфир был замечательный и был посвящен 81-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне, поэтому стол заказов тоже по возможности заказывайте песни, посвященные тоже Великой Отечественной войне. Какие-то военные фильмы, какие-то просто песни, связанные с этим событием, чтобы был эфир немножечко как бы в одной немножечко тематике. Перед тем, как я поставлю песню, пока я жду вашего заказика, я прочитаю стихотворение. День Победы, праздник мира, братство, радости, добра. И звучит во всех эфирах песня с самого утра. Победили, одолели. Мы всем миром, всей страной. В той войне, на самом деле, все, кто выстоял, герой. Пусть победа воссияет, и салют раскрасит свод. Вся Россия отмечает День Победы, кругой. Я напоминаю, что я жду ваших заказиков. 100 заказов на часа. Я принимаю ваши заказики. И пока я жду вашего заказика, сейчас прозвучит песня в исполнении группы Любэ «Комбат».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Перед тем, как поставить заказик, который мне поступил, сейчас прочитаю стихотворение. Пусть великий день победы только счастье принесет, озаряет мирным небом и зовет мечту в полет. Сила, мужество, отвага пусть в сердцах всегда живут, нежность близких будет рядом, а в семье царит уют. Мне поступил заказ от пользовательницы Елены Антипина, песня называется «Не для тебя», а исполняет ее Пелагея.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Я продолжаю дальше, дорогие радиослушатели. Пока просматриваю, нету пока заказиков. Я прочитаю следующее стихотворение и поставлю следующий трек. Пока я жду ваших заказиков. Этот день, этот праздник самый яркий. В нем большой патриотизм. Поздравляем с Днем Победы, проявляйте героизм. Чтобы помнить и гордиться, ветеранов вспоминать, всей страной наши огромные майские праздники восхвалять. Силы крепкого здоровья, позитива и добра, чтобы было все отлично. С Днем Победы вас! Ура! И сейчас прозвучит песня «Пока я жду ваших заказиков». Песня называется «Я служу России», а исполнит ее замечательный исполнитель Алексей Хворостян.

0: Уважаемые друзья, слушайте Радио Лидер. А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными, мы ждем вас.
1: А ты уже заказал? Музыку.
2: Молодец.
1: Стол заказов.
2: А мы заказали.
3: Перед тем, как поставить следующий заказик, я прочитаю стихотворение. Этот праздник особенно дорог. Он достался огромной ценой. Фотокарточек, сложенных в ворох, там остался за пыльной чертой жизни бабушек наших и дедов, кто за нас, не жалея себя, стал участником страшных сюжетов, чтобы жили все мы, ты и я. Нам победу они подарили, жизнь и мирных небес синего, чтобы мы ее нежно хранили, чтобы опять не впустили беду. Пусть 9 мая напомнит мир и жизнь только в наших руках, и любовью сердца все наполнить, чтобы гордость была, а не страх. Мы горды, что потомки героев, тем, кто спас этот мир от чумы, и по улицам слаженным строем мы пройдем в уголках всей страны. Пол бессмертный, как гордость и память, пронесем и возложим цветы, чтобы все поколения и наставить в мире жили, чтоб все я и ты. И сейчас прозвучит заказик Елены Антипиной, песня называется «Синева», а исполняет ее замечательная группа «Голубые береты».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Мы продолжаем наш эфир, дорогие радиослушатели. Пока я жду ваших заказиков, пока заказиков нету, я хочу обратиться к пользователю Елена Антипина. Я думаю, что Сергей 72 меня поддержит. Мы приглашаем вас, Елена, стать членом как бы нашей команды. Приглашаем вас в диджеи. Если вы любите музыку, любите песни, то можете подать заявочку или мне, или со Сергеем. Я могу дать контакт, и мы, конечно же, поможем. И я знаю, что и сын Александр Фирио на радиостанциях ранее, он знает, как это делается, и я думаю, что ему тоже музыка будет по душе, поэтому приглашаем в коллектив нашей радиостанции, мы будем только рады. Я считаю, что это будет правильно. И хочу обратиться сейчас также к Сергею 72. Сергей, если ты меня слышишь, я разговаривал с диджеем Данчо, я знаю, что он поет очень классные каверы. У меня есть идея сделать с ним интервью, как открытый микрофон. То есть сначала он меня возьмет, потом, возможно, я у него или как вот. Я хочу взять интервью у диджея Данчо. Если ты, Сергей 72, дашь мне добро, то с диджеем Данчо мы обговорим дату и это сделаем. Но это можно написать мне в рабочку или в личку. Пока я жду следующий заказик, я прочитаю стихотворение и поставлю следующий тречочек. За то, что наступил для нас сегодня День Победы, отдали молодость свою и жизни наши деды. Они нам завещали мир для радости и счастья, и каждый подвиг совершил бессмертный, настоящий. Давайте будем от души героями гордиться, не забывать их имена и дорогие лица. Я поздравляю всех сейчас с великой победой, которая дала нам жизнь под этим синим небом. И сейчас я хочу поставить песню в исполнении Марка Бернеса, а песня называется «Журавли».

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Я хочу прочитать следующее стихотворение. Великий праздник, День Победы, пусть много лет уже прошло, но помним подвиг наших дедов и благодарны им за то, как жаль, что меньше с каждым годом в строй парадном их идет. Но главное, в сердцах народа очень памяти живет. И пока нету заказа, дорогие радиослушатели, у меня пришла такая мысль. Конечно же, все наши ветераны достойны нашего внимания, чтобы мы почтили их подвиг. И, конечно же, они достойны той песни, которую я сейчас поставлю. А исполнит ее замечательный Игорь Саруханов. Дорогие мои старики.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Пока нет заказов, я прочитаю следующее стихотворение. Наши деды подвиг завершили, от фашистов родину отбили. И неважно, сколько лет пройдет, подвиг их в сердцах у нас живет. Вспомним всех, кто не вернулся с боя. Молча вспомним их, конечно, стоя. Вечный же огонь пускай горит, им от нас спасибо говорит. И ликуя, флаги поднимая, выйдем на парад победы в мае. Не забудем подвиг и цена, с праздником победы всех, ура! Сейчас прозвучит песня в исполнении Сосо Павлиашвили. Помолимся за родителей.

0: Я свое счастье уже нашел. Дай Бог каждому. Дай.
1: А ты уже заказал музыку?
2: Молодец.
1: Стол заказов.
2: А мы заказали.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Стол заказов на радиостанции «Лидер» продолжается. Группа Любэ, «Солдат».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: На этом, дорогие радиослушатели, мой основной эфир закончен. Но, тем не менее, я продолжу немножко еще ставить песни, потому что до 18.00 свободный эфир, и у меня пока есть желание поставить песни. Сейчас я хотел бы поставить песню, завершить основную часть моего эфира красивейшей песней «Не вешает нос гардемарины». Пожалуйста, дорогие радиослушатели, никогда не грустите и знайте, что всегда на помощь к вам придет лучшая радиостанция «Лидер» и лучшие диджеи. Сегодня я завершаю эфир красивой песней «Не вешайте нос гардемарины».
3: По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

0: молитва любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.
1: Нет.

and roll.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей72, и хочу поздороваться со всеми, кто находится сегодня на радиостанции, где меня слушают. А это радиостанция «Лидер» и радиостанция «Ночь любви». А также поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат «Кит-Кит».

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если вы, самое главное, адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение, а от меня вам будет по берегам Туры.

Наверное, ни для кого не секрет, что я сразу же быстренько поставил песню про радио, ведь сегодня день радио. Всем я вас, друзья, и поздравляю всех. Ну а сейчас у меня есть заказик от Вячеслава, который 60-й. Это будет Мадонна. Принимай.

Вот такая Мадонна у меня была от Вячеслава. Кофеек, у тебя сохнут губы без конца. Ты после эфира ко мне подойди, я тебя научу, чем их смазывать, чтобы они у тебя не сохли без конца. Принимай.

Даже песня «Кофеёк» тебе подсказывает, чем смазывать надо. Ядрёна ты, кочерыжка, а ты сидишь там засохшими губами. А я вам поставлю пернатую гадалку.

Вот такая вот была пернатая гадалка. А у меня заказик есть от Вячеслава, видимо, бедненькому негде сидеть. Лавочку, говорит, просит. Ну что ж, сколочу я тебе лавочку, принимай.

0: Кофеек я обязательно выполню, твой заказик, вот ей-ей, выполню, но у меня закосячил немножко радиобосс, я его сейчас перезагружаю, вот как он только появится, я сразу же выполню твой заказик. А пока, белый лебедь на пруду.
1: Я куплю тебе дом у пруда.

Вот такая вот «Белый лебедь» на пруду прозвучал от меня, но это была вынужденная музыкальная пауза. А сейчас у меня заказик есть от кофейка, говорит, наш Роман. Нет, чтобы наша Татьяна, наша елки-палки, да Ленка хотя бы там Колька воспользовался. А то Роман, вот зачем мне Роман? Принимай.

Для тебя я всего лишь прохожий среди сотен безликих людей. Наш роман для двоих невозможен, и от этого только больней.

Пусть по небу рассыпятся звезды под ласкающим светом луны. Оторвать взгляд от них невозможно. Только здесь мои чувства.

Ну, вот такой вот роман был, и это был заказик от Кофейка. Малинка, я, может, с тобой и соглашусь, что за границей можно жить. Жить можно везде, смотря как. Принимай.

0: Вот так!
1: Вот так! За границей, говорит, можно жить. Да нет, Малинка, не угадала, понимаешь, русский мужик долго терпит, долго соображает, долго запрягает, но зато как быстро едет. Бегут, говорит, года, Вячеслав, как я с тобой согласен. Не успеешь оглянуться уже, все, борода до пупа, ходишь, сгорбившись и с палочкой. Принимай.

Вот такие вот красные маки спели «Бегут года». Свитогорск, пожалуйста. Хочу, говорит, раки. Принимай.

Данушка, правильно, она тупая, это во-первых, не поняла. Во-вторых, он-то не дурак, он видит, что на берегу-то, елки-палки, муж ее стоит. Ну как он ей руку-то подаст, ядрена кочерышка. Сегодня в курилке на работе слышал, одна сидит молодуха. Вот с ним я не поеду купаться, как я с ним полуголая буду? Я сижу, но не выдержала душа поэта, я говорю, а почему полу? В общем, упали там все. Здравствуйте, гости! Вячеслав заказал.

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех как ветром сдует.

бочки, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

ты шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих. Смычком едва касаясь завитых струн красавиц, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

надо, ай, брошки. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

0: Эх, опять забыл, что там пауза и после паузы продолжение. Что-то нам Светогорск звонит. Давайте послушаем, что он скажет. Говорите, вы в эфире.
1: Говорите, вы в эфире.
2: Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я от всей души поздравляю всех с Днем Радио. Желаю счастья, здоровья. И пускай наша радиостанция «Лидер» будет самая лучшая и будет радовать долгие-долгие годы. И хочу поставить, и хочу попросить поставить Сергея песню группы «Евро», песни «Радио Диджей».
0: Ну, молодец, ну, молодец. Что ж, раз ты даже позвонил в эфир, придется поставить твою песню. Радио Диджей.

Вот берите пример со Светогорского. Захотел песенку без очереди, раз и позвонил в эфир. Так-то она бы через две песни только у него шла. А пока у меня от Малинки заказик. Бродяга, говорит. Ну что ж, наверное, по жизни бродяга. Принимай.

0: Я бродяга. Все вокруг слишком хорошо просчитано, чтобы хоть на секунду остановиться.
1: Сердце у меня одно —

0: Вот такой прекрасный заказик у меня был. А от кого вы сейчас услышите? Вы в эфире говорите.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня такой день, когда поздравляет радиослушателей и работников радио. И вот я тоже хочу поздравить всех, чтобы вы находились на волне позитивных эмоций и веселого настроения, чтобы верные слушатели вдохновляли вас на новые интересные программы. Будьте всегда в эфире. Всего вам самого доброго.
0: Ну и, наверное, песню сама объявишь, маленько.
1: Ну да, конечно. Как здорово, что здесь мы собрались.
0: Что ж, ой, Малинка, я тебя выключу, потому что идет какой-то самый непонятный звук. Да, Малинка, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, и это поздравление для всех от Малинки. Принимайте, дорогие радиослушатели, и, конечно же, ведущие.

Как здорово, дорогие радиослушатели, что все мы здесь сегодня собрались. Это замечательно. Это вас поздравляло. Ну, сами уже поняли по голосу, что это наша Виктория. А сейчас у меня заказик есть от Александра, который 86-й. И это будет «Земля в иллюминаторе». Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Александра. Михаил, а это уже радио «Ночь любви» для тебя, кофеек, песенку заказала. Говорит, 3-4, только не знаю, к чему это. Ну, я так подумал, думаю. Раз-два отжался, 3-4 в эфир быстренько выбежал. Не знаю, принимай, Михаил, от кофейка.

Вот так вот врагу валерьянку и ведрами им. Вячеслав, звони тогда в таком разе в эфире и объявляй свою песню. А то пишет, я это ты. Объявляй давай. И постарайся, как я объявляю. Не звонит. Ну что ж, тогда слушай молча.

Там Светогорский в диджейку подарочек сбросил, так что, дорогие коллеги, посмотрите. А пока у меня нежное солнышко всем-всем говорит привет. Конечно же, поздравляет всех с праздником. Принимайте.

Вот такой привет всем послала наше нежное солнышко. Так, Светогорск, как трудно читать, что ты написал, но надо же разделять, елки ты палки. Пишет. Я с днем радио поздравить слушателей всех спешу. Пожелать волны счастливой непременно всем хочу. Чистота любимая позитив пусть дарит. В мир волшебный радио непременно манит. И заказик для всех, для нас. Славик 60, как позвонить? Сейчас после песни я включу, конечно же. И ты позвонишь. Музыка нас связала, и я с ним согласен.

Ну вот, как-то так, как всегда, интернет у нас подводит, улетел интернет у Сергея, и осталось совсем чуть-чуть от его эфира, так что буду я.

0: Конечно же, Сергей вернется к нам обязательно, как только интернет появится. Да-да-да. Так что принимаю ваши заказики, пока жду от вас. Будет река от меня, Филатов и Карась.
1: Развлекаешься?

Nu vă te colotele că pălat mine, filată fiecare și naș op și хороший друг подарил трек. Я думала, большая будет песенка, но это вот как типа реклама для радиолидера. Лидер на волне.

Вот так вот. Это радио Лидер. Далее будет у нас разведенные мосты. Игорь Кибелев.

Ну что ж, Сергей улетел, но трек-то оставил. А это заказ был от Святогорского. Александр, принимай. Ты просишь, что музыка нас связала? Конечно же, нас связала музыка.

Что-то я не эту вкладку открыла, что мне надо было. Вот такой был заказик от Света Котского. Двигаемся дальше. А дальше будет у нас... Я все раньше издевалась над Михаилом. А тут появился на лидере Александр. Вот сейчас я буду и над Александром издеваться. Михаил уже привык, терпит меня столько лет. А я сейчас погадаю, Сашка или Мишка?

Вот такой вопрос. Кого же любить? Сашку или Мишку? А может быть и по очереди? Так, ага, это я композицию трек заказывала. Тогда мы послушаем вот такой трек. Так, о, Джексона. Майкл Джексон.

0: и пользуюсь моментом, передаю привет Сергею 72 от Сергея Купина. Вот. Так что передала привет. Пожелаю малой легкого, приятного эфирчика. Всем пока-пока. Ну а наше вине прощается со мной.
1: И снова всем привет-привет, а вот и я. Как всегда, с вами проведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо кофейку за ее эфирчик, и пришло мое время вести свой эфирчик. Я всех приветствую. Приветствую. Спасибо, Аннушка, удачи за пожелание легкого эфирчика. Так, и прежде чем я поставлю рекламку от наших чат-партнеров, я со всеми поздороваюсь. Так, это у нас кофеек, Виктория, живу в его сердце, Лена Перунова, спасибо, Снежка, за пожелание легкого эфирчика, Юлия Цезарь, Анна Малороссия, Роман Ромашкин, Сергей Купин 8, Снежка, Сергей 72, Рафаэлка, кофеек, еще раз что-то, я поняла. Так, Аннушка, удача. Нежное солнышко, Светогорск, Я 145, Диджей Данчо, Сергей Беляев, Юзи 2563 и Юзи 749. Я всех приветствую. Спасибо, кофеек, за пожелание легкого эфирчика. Спасибо. Так, ну и давайте послушаем рекламку.
2: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
4: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас проходит набор диджеев. Приходите пробовать. Для. Так. Прилетело у меня в заказе, по-моему, один вроде бы. Чуть не пойму, что ты. И Григорий Лепс, и Юлия Савичева. И Магарита Орская. А Григорий Лепс, какая там композиция? Вместе с Юлией Савичевой, что ли? Я чуть не пойму просто.

Так, приветствую, к нам присоединился Бобровский. Бобровский надо большой буквы писать. Не с маленькой, а с большой, забавной. Нет, впереди написано Григорий Лепс, Юлия Савичева. Про Маргаритовскую я знаю, а почему тут написано Григорий Лепс, Юлия Савичева? Может, какая-то еще какая-то, я не знаю, композиция. Есть такая композиция, написано у меня Григорий Лепс, Юлия Савичева, что-то любовь оставлена, что ли. Я не знаю, как называется. Вот эта композиция, как вроде называется, что-то я не знаю, как она полностью называется. Любовь, что-то оставлено, что ли. Сейчас я посмотрю там, как она полностью называется. А, любовь оставляет шрамы. Вот это, наверное, если вот эту композицию поставить. Ставить или не ставить этот заказ? Нежное солнышко. Так, хорошо. Я не знаю, что у меня шипит. Вроде у меня все нормально. Сейчас я попробую себя сама послушать. Но у меня всегда так шипит. Я не знаю, почему так. Так. Пока заказик я поставлю один. Это будет у меня от нежного солнышка. Григорий Лепс, Юлия Савичева, «Любовь оставляет шрамы». Слушаем.

Позвучал заказик у меня от нежного солнышка, Григорий Лепс, Юли Савичева. Любовь оставляет шрамы. Так, следующий заказик у меня будет. От Бобровского. Хочу это, поприветствую к нам присоединился Аста. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствую себя как мама. Так, и заказик у меня будет от Бобровского. Шаман до самого неба.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

очень гладко, но в общем знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно,

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Russia. Все музыкальные композиции, транслирующиеся в эфире нашего радио, представлены исключительно для ознакомления и предназначены для слушателей старше 18 лет.

Вы слушаете музыкальный калейдоскоп, программа «Лучшее». Сейчас в нашем эфире звучит Луи Армстронг от Моисея. С вами радиоведущий Чиж.

сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь расстаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

своим смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

0: Сейчас в нашем эфире звучит композиция «Нежность». С вами радиоведущий Чижик.
1: Нежность. Я благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Все музыкальные композиции, транслирующиеся в эфире нашего радио, представлены исключительно для ознакомления и предназначены для слушателей старше 18 лет.

Сейчас в нашем эфире музыкальный калейдоскоп «Лучшее». С вами радиоведущий Чижик. Сейчас звучит композиция Матвея Блантера «Катюша» в формате минус мелодии.

Сейчас в нашем эфире звучит композиция «Поле моря. Встреча». С вами радиоведущий Чижик и музыкальная программа «Музыкальный калейдоскоп. Лучшее».

привычка. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Ах, свобода!

Почему не тонет в море рыбка? Может быть, произошла ошибка.

0: у тебя капризный климат, ты наступишь, но тебя не примут.
1: Вы слушаете тематический стрим-канал «Чижик».

Сейчас звучит композиция «Молитва» в нашей музыкальной программе «Музыкальный калейдоскоп. Лучшее». С вами радиоведущий Чижик.

Это была музыкальная программа «Музыкальный калейдоскоп. Лучшее». Далее в нашем эфире ночная дискотека «Шторм FM». Эта программа начнется через 45 секунд, в 3 часа, ровно в 3 часа по московскому времени. С вами радиоведущий Чижик.